как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, как сообщил глава региона Олег Николаев. После атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать 2 и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только 1 экзамен. Результат 2-й попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже 1-го.
0: Транспорт.
1: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если ИИ фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути. Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Доброе утро. С вами в пути Александра Шереметьева.
1: Россия.
2: Депутаты направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса в рамках единого маршрута. Как отмечается в письме, пассажиры часто планируют поездки единым маршрутом и ездят с пересадкой между самолетом и поездом. Однако, если самолет задержали или отменили рейс, человек может опоздать на поезд не по своей вине, и билет просто сгорает, из-за чего приходится покупать новый и нести дополнительные расходы. Также предлагается, чтобы взаиморасчеты между перевозчиками решались без участия пассажира. Это, по мнению парламентариев, позволит снизить количество спорных ситуаций.
1: Самара.
2: В Самаре ограничено движение транспорта. До 8 вечера сегодняшнего дня перекрыт перекресток проспекта Ленина и улица Осипенко. Это связано с ремонтом трамвайных путей на этом участке. В связи с ограничениями на перекрестке скорректированы маршруты автобусов номер 23, 47, 50 и 91.
1: Спорт.
2: В минувшие выходные в Казани прошли ежегодные легкоатлетические соревнования. В рамках мероприятия разыгрывался личный чемпионат России по марафонскому бегу. По результатам состязаний бронзу взял спортсмен сборной Самарской области Дмитрий Крыслов. А на полумарафонской дистанции серебро получила тольяттинская спортсменка Любовь Добровольская.
1: Транспорт.
2: В Самаре выставили на продажу легендарный Toyota Land Cruiser 1996 года с пробегом в 400 тысяч километров. По ПТС у автомобиля был всего один владелец, хранение было гаражное. Продавец намерен выручить за машину 1 300 000 рублей.
1: Валюта.
2: Официальный курс доллара США на 6 мая – 75 рублей 34 копейки. Курс евро – 88 рублей 35 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: МЧС России напоминает. Собираясь в лес, предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться. Заранее уточните прогноз погоды. Имейте при себе заряженный сотовый телефон, запас воды и еды. Одевайтесь в яркую одежду со светоотражающими элементами. Так вас быстрее найдут, если потеряетесь. Берегите себя от порезов и укусов насекомых. Надевайте закрытую одежду.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
0: Информационная поддержка. Дорожное радио.
4: 12+.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
0: Дорожное радио представляет. Очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
6: Спонсор программы ИП «Базарного» Светлана Николаевна. «Славянский базар». Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
4: Дорожное радио представляет. 24.

0: И все это «Дорожное радио». Погода на «Дорожном радио».
1: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 22 градуса, местами до плюс 27. В Самаре сегодня будет ясно, днем плюс 26, без осадков. Будьте внимательны, воздержитесь от совершения резких маневров. «Дорожное радио» вместе к пути.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мир. Перемирие на ближайшем.

0: Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
1: Россия.
0: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня. В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Культуры дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

0: Реклама на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8-962-606-0073.
1: ООО «РН-транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Лента Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
5: В ленту!
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
2: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
3: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000-пружинно-спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
6: Настоящий отдых – это когда вы спокойны. Спокойны за тех, кто рядом. И особенно за тех, кто не может сказать, что его беспокоит. Ветлиния от ветеринарного центра «Никольский» – бесплатная ежедневная телефонная связь с опытным ветеринарным врачом. С 9 утра до 9 вечера – консультации по защите от паразитов, вакцинации, стерилизации, изменениям поведения и лечению. Звоните 211-0303, добавочный 3.
7: Без сомнений, только профессиональное мнение. Ветеринарный центр «Никольский». Врачуем усатых, лохматых, хвостатых.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
9: Погода. Дорожном радио.
10: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 27 градусов. В Самаре сегодня ясно без осадков, днем будет плюс 26. Будьте предельно внимательны и осторожны. Дорожное радио вместе в пути.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожная хроника.
4: Здесь Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Информация ГАИ.
4: Нерегулируемый пешеходный переход – зона особого внимания. По сообщению региональной госавтоинспекции, на нерегулируемых пешеходных переходах чаще всего происходят наезды на пешеходов. Причины – невнимательность, превышение скорости и несоблюдение требований правил дорожного движения. Напоминаем, в соответствии с требованиями правил дорожного движения РФ, водители обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Важно помнить, что снижение скорости перед переходом – обязанность, не рекомендация. Даже кратковременная невнимательность может привести к тяжелым последствиям. В темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях риск возрастает. В МЧС напомнили гражданам о действиях при обнаружении беспилотного летательного аппарата. Два самых важных правила – не паниковать и не приближаться к подозрительному объекту. Если человек находится в здании, необходимо отойти от окон и встать между несущих стен. Также следует спуститься на нижний этаж, подвал или паркинг. Лифтом при этом пользоваться нельзя. Тем, кто находится на улице, в случае атаки беспилотного летательного аппарата следует укрыться в ближайшем здании, в подземном переходе или паркинге. Если беспилотник заметили на земле, нельзя к нему подходить и прикасаться. Следует сразу же позвонить по номеру 112 и сообщить о подозрительном объекте.
2: Общественный транспорт.
4: В Самаре произошли изменения на общественном транспорте. С 1 апреля по скорректированным схемам курсируют трамваи номер 5, 20, 20К, 22 и 24. Это связано с началом второго этапа капитального ремонта трамвайных путей по улице Новосадовой. Трамваи номер 22 следуют от 15-го микрорайона до улицы Чапаевской через Барбошину Поляну и Дом Печати. Обращаем внимание пассажиров на то, что для минимизации неудобств запущен компенсационный автобус. Он курсирует по улице Новосадовой от Аменева до Постникова оврага. Будьте внимательны, учитывайте эту информацию при планировании поездок на общественном транспорте.
2: В дорогу.
4: Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и плюс 26 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует с северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
3: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
4: Новая Самара.
3: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «СЗ Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: А это профиль. Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
8: Нет, с «Планеты мебели». Там для новоселов скидки на все.
7: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
8: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
9: Покупайте выгодно в «Светофоре». Грунт эмаль 3 в 1. 800 граммов. Всего 177 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

ескин и зеленью аллей в пухе до полей. Я иду землей Невской,

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» — передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
0: Дорожное радио.

0: Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути. Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Доброе утро. С вами в пути Александра Шереметьева.
1: Россия.
2: Депутаты направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину с предложением ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса в рамках единого маршрута. Как отмечается в письме, пассажиры часто планируют поездки единым маршрутом и ездят с пересадкой между самолетом и поездом. Однако, если самолет задержали или отменили рейс, человек может опоздать на поезд не по своей вине, и билет просто сгорает, из-за чего приходится покупать новый и нести дополнительные расходы. Также предлагается, чтобы взаиморасчеты между перевозчиками решались без участия пассажира. Это, по мнению парламентариев, позволит снизить количество спорных ситуаций.
1: Самара.
2: Самарская область направила очередной гуманитарный конвой бойцам в зону СВО и жителям Белгородской области. Груз отправился 1 мая с площади Славы в Самаре. В его составе более 20 наименований, включая бензиновые генераторы, тепловизоры, дроны, рации, маскировочные сети, окопные свечи, а также одежда, медикаменты, средства гигиены и продукты питания. Кроме того, бойцам передали письма от детей и ветеранов со словами поддержки. Отмечается, что в сборе гуманитарного груза принимали участие трудовые коллективы региона, Федерация профсоюзов, студенты, общественники.
1: Туризм.
2: В национальном парке Бузулукский бор в Самарской области установили новые объекты. Это визит-центр, где можно ознакомиться с информацией о национальном парке и принять участие в мероприятиях, и два гостевых гриль-домика для отдыха туристов во время пеших прогулок. Отмечается, что открытие новых объектов запланировано на начало июня. Это второй этап проекта «Сказочный барок».
1: Валюта.
2: Официальный курс доллара США на 6 мая – 75 рублей 34 копейки. Курс евро – 88 рублей 35 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и

Реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: 4, корпус 4, оса!
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС, Кошелев проект Самара. Многоэтажные жилые дома, А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Погода на дорожном радио.
4: О погоде в Самаре и Самарской области. Сегодня в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер подует северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 22 градуса, местами до плюс 27. В Самаре сегодня будет ясно без осадков и около плюс 26. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
3: Дорожное радио.

0: Это много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
6: Мир.
5: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
6: Россия.
5: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
6: Транспорт.
5: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
1: Лапы ресницами и взлетай. После фильма.
0: Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России. 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше. Гроши поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Где праздник каждый день?
2: В Супре!
1: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
2: В Супре!
1: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
2: В Супре!
1: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геноцвали!
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Сердце льва». Всего 519 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
4: Свершилось! Атека Моторс роняет цены. Топовый кроссовер Теннет Т7 от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время. Приезжайте. Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительно 30 мая 2026 года.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
8: Звезду? Подумаешь. А хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
7: Да здесь космический выбор и земные цены.
9: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
10: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
11: Спонсор программы ИП «Базарного» Светлана Николаевна. «Славянский базар». Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в «Славянский базар».
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
13: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Вертигохель на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении Вертигохель. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
3: Россия.
4: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
3: Мир.
4: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
3: Транспорт.
4: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в Навак. Модульный дом. Три комнаты плюс терраса. 420 тысяч. Баня, предбанники, парная. 250 тысяч. Быстро. Под ключ с гарантией. Телефон 8 917 117 80 80. 8 917 117 80 80. Подробности navak-nsk.ru. Навак. Строим, пока другие обещают.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: О, РН-транспорт приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846.
9: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: Истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: «Пятерочка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Парк культуры Дорожного радио вас ждет.
2: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите... Ежедневно 12.15. И выиграйте два билета на концерт
3: с 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте.
4: 12+.
0: Реклама.
5: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
0: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. Солидарность-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. Информационная поддержка «Дорожное радио». 12+.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
7: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
8: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Созакушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Peugeot. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Peugeot, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Ну, как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку. А там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
1: Новая Самара.
2: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Интеграция» на сайте наш.рф.
3: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
7: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
8: Лопай ресницами и взлетай. И ты после фильма.
7: Подробности на «Максимилианс.ру».
9: Запрещено для детей.
10: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
11: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в Славянский базар.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Дорожное радио. Номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути. Дорожное радио.
0: Новости. На Дорожном радио.
2: Добрый день. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
2: Кандидаты в водители будут допускаться к пересдаче теоретического экзамена на права через год, если их результаты были аннулированы из-за использования средств связи, фото, аудио или видеоаппаратуры, например, скрытых наушников или видеокамер с процессорами. Это следует из постановления правительства. Кроме того, в помещении подразделений ГАИ, где проводятся теоретические экзамены, будут устанавливаться средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения теоретического экзамена. Рабочие места экзаменатора и кандидатов в водители должны попадать в зону видимости средств аудио- и видеозаписи.
0: Самара.
2: С 1 апреля в Самарской области, как и по всей России, вступили в силу новые правила на автозаправочных станциях. Изменения касаются контроля качества топлива, способов оплаты и безопасности на АЗС. Об этом сообщает Ростехнадзор. Теперь на стеле и колонках обязаны указывать не только марку и цену топлива, но и его экологический класс. Также должна быть информация о соответствии ГОСТу. Помимо этого, все крупные АЗС обязаны принимать оплату через систему быстрых платежей. Условия бонусных программ должны быть в открытом доступе.
0: Спорт.
2: Самарские крылья Советов рискуют лишиться сразу 11 футболистов, с которыми у клуба истекают соглашения. Речь идет о вратарях Сергее Письякове и Евгении Фролове, защитниках Николае Рассказове, Романе Евгеньеве, Никите Чернове и Ване Лепском, полузащитниках Эльзате Ахметове, Алексее Супермене, Амаре Рахмановиче и нападающих Владимире Хуболове и Артеме Шуманском. При этом пока крылья не ведут переговоры о продлении соглашений.
0: Дороги.
2: В Самарской области ограничат движение транспорта. С 10 мая в Красноярском районе закроют на ремонт мост через реку Сок на автодороге Урал-Большая Каменка-Русская Селитьба-Большая Чесноковка. Объехать участок можно по существующей дорожной сети. Завершить ремонт планируется до конца октября.
0: Валюта.
2: Официальный курс доллара США на 6 мая 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
3: Добрый день, Дорожное радио. Пожалуйста, включите песню Александра Солодуха «Здравствуй, чужая милая». Я благодарю вас. До свидания.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-2299. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Спонсор программы ИП Базарного — Светлана Николаевна. Славянский базар. Запомни сам и передай друзьям. За матрасом в Славянский базар.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день, Дорожное радио. Юлия Михайловичек, «Русское небо». Всем доброго, хорошего дня. С благодарностью, уважением, Маргарита.

Парк культуры Дорожного радио. Звоните прямо сейчас и получите билеты на концерт. Телефон в Самаре 979-22-99.

0: Реклама. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Отдых на природе – это радость для всей семьи, включая ваших питомцев. Но даже там есть риски – укусы насекомых и змей, ядовитые растения, пищевые отравления. Ветеринарный центр «Никольский». Экстренная помощь, когда она действительно нужна. Работаем ежедневно до полуночи. Телефон 211-03-03. Улица Парижской коммуны, 30А.
1: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
2: Подробности акции у консультантов.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
6: Дорожное радио. Хочу заказать песню группы «Звери», «Районы», «Кварталы». Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый день. Здравствуйте.
1: Дорожное радио. Я хочу поздравить Настю Абакумову с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья и спасать людей. Она у меня работает на скорой помощи. Счастье, счастье и счастье. И для нее исполнить песню «Днем рождения». До свидания, дорожное радио.

0: Добрый день! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Я хотел бы передать привет своему другу, пожелать ему хорошей дороги. Спасибо, Дорожное радио.

благодать. После рейса отогреться в баньке. Маруся, питай пару. О, доброе. Виночком давай, виночком.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые СПА-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский» с заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаски для гриля, барбекю. Всего 299 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
5: Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88. Код города 846. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G.
6: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
8: Дорожное радио представляет. Очень душевную программу по заявкам «Добрый день». По будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
9: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить этим прекрасным солнечным весенним днем свою любимую мамочку и свою любимую девушку Оксану. Пожелать крепкого здоровья, удачи во всех ее делах, и чтобы она почитала родителей. Спасибо, Дорожное радио.
10: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: добрый день. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Марина Артемкина. Я хочу поздравить Александра Вольфа с днем рождения. Санечка, будь счастлив, благополучия тебе, здоровья крепчайшего и всего-всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я. На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый день» по будням с 12 до 13 часов. Телефон для связи 979-22-99, код Самары 846. Звоните, всегда вам рады.
17: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать большой привет другу семьи, который сейчас находится на службе вдали от дома. Поставьте, пожалуйста, в эфир для него песню «Шаман». Спасибо, Дорожное радио.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Спонсор программы.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Из пуха гусиного, а не пера страусиного. Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Минская 25, Свободы 77.

Дорожное радио. Номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит представителей характера и не является публичной оферта.
2: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов раменского комбината в вашем городе.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: И Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
0: Едем из города.
1: В Кошкинском районе стартовал ремонт двух мостов. Работы ведутся на автодороге Сергиевск-Челновершины Кошки. Обращаем внимание автомобилистов на то, что движение по мостам через реки Старицу-Кундурчу закрыто для всех видов транспорта. Объезд осуществляется по существующей дороге обходная села Кошки. Соответствующие знаки установлены. Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее, учитывая эти изменения.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В Самаре ограничено движение транспорта до 8 вечера сегодняшнего дня. Проезд запрещен на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Там ремонтируют трамвайные пути. Также обращаем внимание автомобилистов на то, что временное ограничение движения на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии снято.
0: Информация ГАИ.
1: В Самаре с приходом весны стартовал сезон самокатов. В связи с этим госавтоинспекция напомнила самарцам о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности. При использовании электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств передвижения нужно выбирать для катания ровную поверхность, соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов во избежание столкновений и несчастных случаев, сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно. Не пользуйтесь во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами. Помните, чтобы перейти дорогу, необходимо спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу.
0: Пригородное сообщение.
1: В расписании пригородных электропоездов произошли изменения. Сегодня составы курсируют по расписанию понедельника. С 1 мая внесены изменения в расписание движения электропоездов «Ласточка». Назначены дополнительные составы 71-16, 71-15 «Самара-Тольятти» и номер 71-22, 71-21 «Тольятти-Самара». Также с начала месяца на участке Жигулевское море «Сызрань-1» ежедневно в тестовом режиме назначены пригородные поезда.
0: В дорогу.
1: Сегодня в Самаре будет облачно с прояснениями и плюс 25 градусов. По сведениям Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Советуем водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. Братья Гримм.
1: Лапы ресницами и взлетай.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
4: Информационная поддержка «Дорожное радио».
3: 12+.
5: МЧС России напоминает. Купаться до официального открытия пляжного сезона запрещено. В период подготовки пляжей к сезону специалистами проводится очистка береговой линии и проверка дна водоемов. Берется проба воды на соответствие санитарным нормам. Вода еще не очистилась после весеннего паводка. Находиться у водоема в это время небезопасно.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
7: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» – это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «АНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
12: Большое кино про большие машины.
13: Грузовики, за работу!
12: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
5: Подробности акции у консультантов.
6: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатление поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности нам по пути получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль, да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
7: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: культуры дорожного радио вас ждет. Концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите...
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе «Дорожного радио Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.

0: Нам уже 6 июня. Солидарность Арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. Информационная поддержка «Дорожное радио». 12+.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
0: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
2: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
2: Дорожное радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: В случае сильных грозовых дождей, града или шквалистого ветра держитесь подальше от порванных электрических проводов, линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Проконтролируйте, чтобы ваши дети в этот момент находились дома. Берегите себя и своих близких. МЧС России.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: себе.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. И значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городской суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных выходных.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Весеннее обновление в каждом вдохе, дуновении ветра, зеленом листочке. В новом месте для счастливой жизни. В уютной квартире, где все продумано до мелочей.
3: Новая Самара.
2: Телефон 340-0505. Застройщик ООО «СЗФинстрой». Проектные декорации на сайте наштучка.дом.рф.
4: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
5: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
0: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. «Братья Гримм». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории Б, С, Д, Е, машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточните по телефону.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Дорожное радио представляет.
11: Большое кино про большие машины.
12: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
13: Да жму я!
12: На газ или на тормоз?
11: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
14: Дорожное радио.

0: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Пельмени таежные всего 119 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
2: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
3: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: А это профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
7: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
6: Да здесь космический выбор и земные цены.
8: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
9: Раменский комбикорм для здорового роста и высокой продуктивности ваших животных. Легко усваивается, снижает затраты и повышает сохранность поголовья. Правильный выбор для тех, кто ценит результат. Покупайте Раменский комбикорм в точках продаж дистрибьюторов Раменского комбината в вашем городе.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре 979-2979. Код города 846. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так, ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Посетить его пока могут только приглашенные гости и представители прессы. Затем запись выступлений будут показывать на больших экранах снаружи павильона. Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта в размере 2 миллионов евро, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс». Сейчас Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии. В прошлом году на него пришлось около 60% общего объема поставок из России. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всего на борту корабля было выявлено 7 случаев заболевания. На лайнере находятся около 150 человек.
4: Транспорт.
5: В Алтайском крае продлили льготный проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Скидка в 50% будет действовать до 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Студенты и школьники платят за электрички вдвое меньше во многих регионах России. В Амурской области скидка достигает 70%, а в Тульском регионе 50% скидку на пригородные поезда учащимся из многодетных семей предоставляют до 30 июня.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Хочешь дачу с комфортом? Звони в «Навак». Дома и бани. Быстро, качественно, недорого. Каркасы, модули. Привезли. Поставили. Живешь. Телефон 8-927-267-8080. Подробности на navak-nsk.ru. «Навак». Строим, пока другие обещают.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Что такое «Супра»? «Супра» – это щедрая грузинская заслуга.

Беннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 207-99-88, код города 846. Беннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Самара. Аэропортовское шоссе 1G. 5, 6 и 7 мая в сети магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Россия.
1: Продажи АвтоВАЗа в апреле 2026 года выросли более чем на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысили 31 тысячу единиц. При этом по сравнению с мартом 2026 года объем реализации «Лада» увеличился более чем на 12%. По данным компании, лидером продаж осталась «Лада Гранта» — 11,5 тысяч машин. Продажи «Лада Искра» впервые превысили 3 тысячи штук в месяц. «Лада Веста» разошлась тиражом 6100 экземпляров.
0: Самара.
1: Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с героями социалистического труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к празднику весны и труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Участники встречи поделились своими воспоминаниями, рассказали о трудовых подвигах, обсудили вопросы передачи опыта молодежи, повышения престижа рабочих профессий и поддержки тех, кто ежедневным трудом создает будущее Самарской области и всей страны. Среди почетных гостей Максим Аваденко, герой социалистического труда, почетный гражданин Самарской области, герой социалистического труда, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков, герой социалистического труда Анна Варгодяева. Также на встрече присутствовали победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Алексей Шикида, победитель профессионального конкурса «Учитель года» Самарской области 2026 Станислава Яницкая, представители трудовой династии Намычкиных из села Майское Пестравского района, герой России Денис Портнягин, который выполнял боевые задачи в Сирии и в рамках специальной военной операции. Глава региона поздравил собравшихся с первомайскими праздниками и выразил благодарность за их вклад в развитие региона.
0: Валюта.
1: Официальный курс доллара США на 6 мая – 75 рублей 34 копейки. Курс евро – 88 рублей 35 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: ООО «РН Транспорт» приглашает на работу водителей категории «Б», «С», «Д», «Е», машинистов крана, водителей крана-манипулятора. Пятидневная рабочая неделя в городе Новокуйбышевске на территории НПЗ. Телефон 8 800 250 2044. 8 800 250 2044. 8 927 307 5116. Действует акция «Приведи друга». Сроки, место проведения и условия акции уточняйте по телефону.
3: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
5: Погода. Дорожном радио.
6: О погоде в Самаре и Самарской области. Сейчас в Самаре ясно и

0: Возможно, гроза. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер 5-10 метров в секунду. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Дорожное радио вместе к пути.
1: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Сменить мобильного оператора в другом регионе станет проще. С 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой субъект страны. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новом регионе обходятся дороже. Обновленные правила позволят сменить тариф на местный при смене не только региона, но и оператора.
2: Россия.
4: Межгосударственный авиакомитет расследует падение легкомоторного самолета в Омской области. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления на транспорте. Самолет потерпел крушение у посадочной площадки Ковачева. Находившиеся на борту пилот и наблюдатель погибли. По предварительным данным Росавиации, в ходе полета у самолета открылся капот двигателя. Пилот сообщил о намерении вернуться в точку взлета, затем связь с бортом была потеряна. Легкомоторное воздушное судно проводило мониторинг лесных пожаров в регионе. В России началась акция «Огонь памяти». Лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправились поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести в 71 регионе. Там частицы пламени вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной. Также огонь везут в новые регионы России и 14 иностранных государств. Отмечу, что акция «Огонь памяти» проходит в 10-й раз. США вернули Индии свыше 600 древних артефактов, похищенных и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость возвращенных ценностей превысила 13 миллионов долларов. В числе артефактов редкие бронзовые и песчаниковые статуи. Их изъяли в ходе расследования деятельности международных сетей контрабандистов. Те создавали поддельные истории происхождения предметов, используя подставных лиц и фиктивные документы. В Генконсульстве Индии в Нью-Йорке отметили, что эта реституция – часть глобальной тенденции по возвращению похищенных культурных ценностей странам происхождения.
2: Транспорт.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
2: Ресторан «Максимилианс» и Дорожное радио представляют 30 мая. «Братья Гримм». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: Реклама.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-дефис-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
2: офертой. Покупайте выгодно в Светофоре. Грунт «Эмаль» 3 в 1. 800 граммов. Всего 177 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Настоящий отдых – это когда вы спокойны. Спокойны за тех, кто рядом. И особенно за тех, кто не может сказать, что его беспокоит. Ветлиния от ветеринарного центра «Никольский» – бесплатная ежедневная телефонная связь с опытным ветеринарным врачом. С 9 утра до 9 вечера – консультации по защите от паразитов, вакцинации, стерилизации, изменениям поведения и лечению. Звоните 211-0303, добавочный 3. Без сомнений, только профессиональное мнение. Ветеринарный центр «Никольский». Врачуем усатых, лохматых, хвостатых.
4: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
5: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
4: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
5: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
6: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
8: Подробности акции у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
10: Погода на Дорожном радио.
11: О погоде в Самаре и Самарской области.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожная хроника.
3: В студии Светлана Зорина. Приветствуем всех, кто в пути.
2: Едем из города.
3: В Самарской области ремонтируют дороги. В настоящее время работы проводятся в Волжском районе на подъездах к селу Лопатино. Будьте внимательны.
2: Информация ГАИ.
3: Инспектор областной госавтоинспекции, лейтенант полиции Елена Лашкина напомнила о детской безопасности.
4: За прошедшие сутки на территории города Самара зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Так, накануне в 12:00 водитель-мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ в районе дома 201Г по улице Нововокзальная, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение. Уважаемый водитель, госавтоинспекция рекомендует вам быть внимательными и осторожными при проезде перекрестков и пешеходных переходов и соблюдать установленную скорость движения, чтобы иметь постоянный контроль за движением своего автомобиля. И помните, садясь за руль автомобиля, вы в ответе не только за свою, но и за жизни окружающих людей.
2: Водный транспорт.
3: На речном транспорте произошли изменения. С 30 апреля теплоходы запустили на пригородных маршрутах Самара-Гаврилова-Поляна, Самара-Зольная и Самара-Виновка. Ближайшие рейсы ожидаются в эти минуты. Теплоходы выйдут из Самары в Зольное и от пристани Нижний пляж в Шелехметь. Через полчаса транспорт отправится по маршрутам Самара-Рождественна и Рождественна-Проран-Самара. Обращаем внимание пассажиров на то, что в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения. Уточнить информацию о работе транспорта можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефону справочной службы 8 846 222 93 37.
2: В дорогу.
3: В предстоящий день в Самаре ожидается переменная облачность и около плюс 27 градусов. По сведениям Приволжского УГМС, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альтопрофиль», компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.

0: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проект интеграции на сайте наш.рф.
5: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
6: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-2525. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский». Якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Ранирска». Панель за 2025 год.
13: «В ленте».
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Ах,
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик!
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.
1: Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Добрый вечер. С вами в пути Константин Ефимов.
0: Самара.
2: Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с героями социалистического труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к празднику весны и труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Участники встречи поделились своими воспоминаниями, рассказали о трудовых подвигах, обсудили вопросы передачи опыта молодежи, повышения престижа рабочих профессий и поддержки тех, кто ежедневным трудом создает будущее Самарской области и всей страны. Среди почетных гостей Максим Аваденко, герой социалистического труда, почетный гражданин Самарской области, герой социалистического труда, заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Геннадий Аншаков, герой социалистического труда Анна Варгодяева. Также на встрече присутствовали победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Алексей Шикида, победитель профессионального конкурса «Учитель года» в Самарской области 2026 Станислава Яницкая, представители трудовой династии Намычкиных из села Майское Пестравского района, герой России Денис Портнягин, который выполнял боевые задачи в Сирии и в рамках специальной военной операции. Глава региона поздравил собравшихся с первомайскими праздниками и выразил благодарность за их вклад в развитие региона.
0: Транспорт.
2: В Самаре продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта. В частности, в город доставили последнюю партию новых трамваев модели «Львенок» — 10 вагонов. Сейчас они проходят обкатку, после которой будут поставлены на маршруты. Напомним, в 2025 году Самара получила 40 «Львят», оставшиеся 31 из заказанных прибыли отдельными партиями за 4 месяца 2026 года. Таким образом, в ближайшее время по улицам областной столицы будет курсировать уже 71 «Львенок».
0: Валюта.
2: Официальный курс доллара США на 6 мая 75 рублей 34 копейки. Курс евро 88 рублей 35 копеек. Вы слушали новости на Дорожном радио. Желаем вам доброго пути.
0: Новости на Дорожном радио.

же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: культуры Дорожного радио вас ждет.
1: Концерт группы «Руки вверх».
0: Дозвонитесь первым, как только услышите...
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12.15. И выиграйте 2 билета на концерт.
3: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Погода на Дорожном радио.

0: столице возможна гроза. Ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность составит 32%. Будьте внимательны и осторожны, воздержитесь от совершения резких маневров. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе. В России началась посвященная Дню Победы акция «Огонь памяти». В ее рамках специальные лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправили поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Там частицы пламени вечного огня передают ветеранам Великой Отечественной. В акции участвуют 70 с лишним российских регионов и 14 иностранных государств. Напомню, что вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Александровском саду Москвы непрерывно горит уже почти 60 лет. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Из-за этого главные призы выставки «Золотых львов» в этом году вручат по результатам зрительского голосования. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флажках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний.
4: Транспорт.
5: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска «Лада Азимут».
4: Новости на Дорожном радио.

0: 8-927-267-8080. Подробности на novak-nsk.ru. Novak. Строим, пока другие обещают.
1: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. Информационная поддержка «Дорожное радио». 12+. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен Году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Тамара Кутидзе, Родина.
2: Доброго вечера.
1: И, как всегда, с уважением, Маргарита.

0: добрый вечер. Здравствуйте.
1: Дорожное радио. Включите, пожалуйста, песню «Не сыпь мне соль на рану». Вячеслав Добрынин. Большое спасибо.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, дорожные люди. Я хочу поздравить свою маму с днем рождения, пожелать ей всего самого лучшего, здоровья, счастья и успехов в личной жизни. И передать привет моему папе. Очень его люблю и целую. Спасибо, дорожное радио.

0: Дорожного радио вас ждет концерт группы «Руки вверх». Дозвонитесь первым, как только услышите.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже.
0: Ежедневно 12:15. И выиграйте 2 билета на концерт.
2: С 4 по 8 мая 2026 года.
0: Подробности акции в группе Дорожного радио «Самара» ВКонтакте. 12+. Реклама.
3: Всю весну специальные предложения от мебельной фабрики «Корона». Двуспальный матрас «Карбон Фаворит» всего за 19 900 рублей. «Карбон Фаворит» – это комфортный анатомический матрас. 1000 пружин на спальное место и расширенная гарантия. Матрасы «Корона» – крепкий, здоровый сон и отличное настроение по утрам. Успейте купить свой матрас по выгодной цене. Спрашивайте матрасы фабрики «Корона» в магазинах города.
4: Подробности акции у консультантов.
5: Размещение рекламы на видеомониторах в общественном транспорте в городе Самара. Изготовление рекламы на бортах автобусов, трамваев, троллейбусов. Рекламное агентство НВ. Телефон 8 962 606 0073.
6: Свершилось! Атека Моторс роняет цены! Топовый кроссовер Теннет Т7 от 1 999 900 рублей. Сейчас самое время! Приезжайте! Аэропортовское шоссе 1G. Звоните 8 846 207 99 88. Акция действительна 30 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
7: Дорожное радио. Моим одноклассницам 76 лет исполняется. Зайцевой Надежде Васильевной тире Пономаревой, Самочкиной Надежде Михайловны тире Лубовой. День рождения. Песню исполните, пожалуйста, «Белым снегом». Зинаида.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, наше дорогое, любимое дорожное радио. Вас приветствует Валентина Ивановна. Всем желаю доброго здоровья, хорошего настроения, счастья, радости, исполнения всех желаний. Вот у меня есть желание сегодня послушать Кучина в таверне. Ребята, пожалуйста, исполните мне это желание. Огромное вам за все спасибо, за то, что вы в нашей жизни есть. Спасибо.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы передать привет своему другу, пожелать ему хорошей дороги. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
2: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 6 июня. «Солидарность-арена». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города.
3: Информационная поддержка «Дорожное радио».
2: 12+.
4: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
6: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер».

меня ждет. Да и я-то не стальной. Поезд мчит меня вперед. Скоро уж перрон родной. Скоро уж обнимемся и взлетим под небеса. Льется песни голос твой. Льется все, привет, родной. Ждет она меня, ждет.

лишь только к нашему крыльцу. Ждет она меня, ждет. Ждет.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, включите послушать песню Королёва «Украденная ночь». Я благодарю вас. Милого, прекрасного вечера.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио представляет. Очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 979-22-99. Код Самары 846. Звоните. Всегда вам рады.
9: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать большой привет моей дорогой подруге Шуше, маме и брату. Спасибо, Дорожное радио.
10: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И

0: Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов жителей. Наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска новой модели авто.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Спасибо за вашу любовь.

натощак. Толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

0: Реклама.
1: Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакли. 6 мая «Красное вино Победы». Спектакль о последних днях Великой Отечественной войны. 8 мая «Шут Балакирев». Комедия Григория Горина о петровских временах. Для лиц старше 12 лет. Ознакомиться с полным репертуаром можно на сайте театра «Самарская площадь» и по телефону 337-77-50.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846. Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: интерес.
1: Реклама.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медикурация» на сайте наш.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Самаре. 979-29-79. Код города 846.
6: Дорожное радио представляет. 24 часа в сутки. Только любимая музыка. Она

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: И все это «Дорожное радио».
1: «Дорожное радио».
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио номер один в Самаре. Спасибо за вашу любовь.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.